мой, наши шпановы много надо, а не хат гармиш кончить, на оглебанию поставить, ты сами срешу порвай.